0: So what are you gonna do?
1: Make a phone call to Chiang Kai-shek?
0: No. Continue to ask Mr. Two-Man for U.S. reinforcement in my name.
1: Yes, sir.
2: 事情发展到这一步，是我们很不愿意看到的。朝鲜战争爆发，让东北地区从战略大后方一下子变成了国防最前线。台湾问题、国防安全问题、发展建设问题，哎，牵一发动全身呢。美国人来势汹汹。
3: 派遣军队入侵朝鲜和中国台湾，改变了朝鲜战争的性质，亚洲形势骤然紧张起来。朝鲜问题和台湾问题密不可分，要放在一起考虑才行啊！老虎吃人，不管方便不方便，随时会下嘴的。长远来讲，中国革命的成功。
4: 必将带动和影响亚洲和其他国家反对帝国主义的侵略斗争。美国作为帝国主义阵营的老大，肯定会阻止这股革命力量的发展。所以啊，中美冲突不可避免。只是没想到来得这么快。是啊，国际形势的改变不可能等我们准备好了再发生。
3: 福兮祸所依，祸兮福所伏。该来的挡不住，该去的也难留。我们这个党，我们这支军队，就是在帝国主义列强的铁蹄下，在国际国内反动派的腥风血雨中，成长壮大起来的。经历过的事情要面对，没有经历过的事情也要面对。
4: 主席的意思是，我们现在就要改变思想，面对现实，做好准备。所以我们要未雨绸缪，防患于未然呢。
1: 变被动，为主动。
3: 主席啊，
4: 我的意思是我们先发表一个声明。<笑>
3: 英雄所见略同啊。 声明宪法要理直气壮、毫不含糊，重申台湾是中国的领土，绝不允许任何外国势力在我国主权范围内横行霸道。
5: 7月1日，第一批美军地面部队到达朝鲜半岛，美国全面入侵朝鲜的行动由此展开。7月7日，美国操纵联合国安理会通过组成联合国军的决议。 随后，杜鲁门任命麦克阿瑟为联合国军总司令。
6: Заявление президента Трумана от 27 числа и действия МС США являются вооруженной агрессией против китайской территории и полным разрушением Устава ООН. Какие бы препятствия не чинили американские империалисты, тот факт, что Тайвань принадлежит Китаю, никогда не изменится. Товарищ Сталин. Это было заявление премьер-министра Чжоу Энлая от Китайской Народной Республики.
7: Теперь меня интересует, какие действия могут предпринять американцы.
6: Американские сухопутные силы пытаются войти на Корейский полуостров через территорию Японии. Они воспользовались тем, что нас не было на заседании Совета Безопасности ООН и приняли решение номер 84, которое юридически покрывает их агрессию против Кореи.
7: Обратите внимание, товарищ Молотов, все резолюции ООН без участия стран нашего социалистического содружества являются незаконными и несправедливыми.
6: В данный момент весь мир смотрит на нас. Мы должны предпринять какие-то действия.
7: Конечно. Необходимо срочно отправить вооружение по нашему договору с Кореей. Посмотрим, на что способны американцы. Кроме того, держите связь с товарищем Мао Цзэдуном. Общайтесь с ним по всем вопросам, связанным с Кореей.
6: Слушаюсь.
4: Американцы

0: 北方向，着手组建东北边防军。
1: 好的。
2: товарищ Сталин, большинство в Совете министров считают, что мы должны предпринимать какие-либо действия только по обстоятельствам.
3: Товарищ Молотов, а что вы думаете о планах китайских товарищей по созданию пограничной стражи на Севере-Востоке?
2: Я поддержу большинство в Совете министров. Давайте переживать вместе с ними, но не слишком-то помогать им.
3: Товарищ Мао Цзэдун является великим лидером. Он прошел испытания китайской революции. Его взгляды на военную стратегию уникальны. Переброска войск с юга на север – это не только мудрое, но и дальновидное решение. Что касается создания пограничной стражи на границе трех провинций, это надежная защита на границе Советского Союза, Китая и Кореи. Мало того, это может остановить империалистическую американскую экспансию. И это не только защита суверенитета Китая, это еще наша усиленная оборона на Дальнем Востоке. Поэтому, мне кажется, мы должны поддержать их. Срочно телеграфируйте Джоу Эньлаю.
2: Хорошо.
4: 朝鲜人民军已经渡过汉江，急速南进，发起了水源战役啊。
5: 主席，过了水源呢就是大田。
4: 美军已出动飞机对人民军的补给线和平壤机场进行狂轰滥炸，侦察机还飞进鸭绿江一线侦察。杜鲁门同意麦克阿瑟从日本调动两个陆军师进行地面作战，一部登陆釜山设防，另一部先遣队已到达大田。
0: 美军避其锋芒，以逸待劳。本来啊，苏联方面应该比我们掌握更多的情况。
6: 莫洛托夫同志复电，在朝鲜战争问题上，斯大林同志将不遗余力支持我们组建东北边防军。
0: 好啊，据我判断，朝鲜战争发生到今天，大田至釜山一线才是日后双方的主战场，而且态势很有可能突然逆转，成立东北边防军刻不容缓。
7: 但是这种战略转移就把我们原来的部署呢全部打乱了，如果在东北备战，就要把解放台湾的所有的机动兵力全得抽回来，解放台湾问题呢势必要推迟，等蒋介石喘过这口气呀，再解放台湾就难了。
0: 这对蒋某人你们就不用担心了，他扯虎皮拉大旗撑撑门面的小动作可能会有，但投机不成蚀把米的事他断不敢为。
8: 主席，齐齐哈尔42军已经进驻通化梅河口一带，正装待命。
9: 人民军和美军的第24师狭路相逢，展开了激战，美军的三个主力团均遭受重创。
6: 人民军的同志们很勇敢顽强啊。
8: 主席
0: 啊，
8: 我们的高炮部队已经部署到鸭绿江边了。
0: 杜鲁门对朝鲜虎视眈眈是不会罢手的，你们的任务是保卫东北边防，也要准备同美国人打仗。
10: 既然已经来了北京，就不要再考虑回广州的事了，
11: 准备一下，
10: 马上跟我去东北。
12: 不行啊。
13: 报告洪副司令，我是和邓司令员从汉口直接过来的。
14: 那这么说你早就知道他今天要绑架我是不是？
15: 这些都是南方来的战士们，我现在最担心的是
14: 期战